0: Стало кантанте казахо Димаш
1: Димашку Бейберген.
2: Димаш, please welcome Димаш.
3: Я тебя прошла, шла, шла,

0: casado, cantante, casado, Dimas,
1: Димаш Кудайберген.
2: Димаш, please welcome Димаш.
3: Елена, я тебя обожала, жалко.